Ян кмеркет кота жира посне, урлусни татар капсене шохшовон, кан мартик волон кайте тхкумен, искума геркерен вороном. Иван карц жира посит сарац, дурсто ваз лусине сапертенац, намез мотец рецис ден кетац, Ева хати инч наши шенджац.